0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня воскресенье, 20 сентября. Попытка диверсии на Дальнем Востоке не сорвала выборы на Чукотке. В субботу, 19 сентября, злоумышленники повредили две магистральные волоконно-оптические линии связи. Ростелеком зафиксировал разрыв линии Холмск-Тамари в Сахалинской области и перерубленный кабель между Селихино и Ягодным в Хабаровском крае. Как пишет информагентство Чукотка, без устойчивого интернета на час остались 5 регионов, включая наш округ. Специалисты задействовали резервные каналы, и голосование прошло штатно. Минцифры взяло ситуацию под контроль. Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала случившееся попыткой сорвать выборы. Связь полностью восстановлена. Более половины избирателей Чукотки приняли участие в голосовании. По данным окружной избирательной комиссии, по состоянию на 10 утра явка составила почти 54%. Заключительный день голосования начался сегодня в 8 утра. Открылись все 54 избирательных участка. С 18 по 20 сентября жители Чукотки выбирают депутатов Государственной Думы 9-го созыва, окружного парламента и Совета депутатов Провиденского муниципального округа, а также главу села Нешкан. Напомню, стопроцентная явка была зафиксирована в селах Нешкан, Нутепельмен, Ванкарем и Анурмина. И к другим новостям. Дело о теракте возбудили после атаки украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке. Пострадали 11 человек. Об этом накануне сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Дрон ВСУ ударил по автобусу маршрута номер 2 в Никитовском районе. Среди пострадавших мирных жителей оказались двое 10-летних детей. Следственный комитет пообещал привлечь к ответственности всех причастных к совершению теракта. Экипаж самолета Ил-76 МЧС России завершил миссию в Сербии и вернулся домой. Как пишет ТАСС, спецборд приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. Спасатели прибыли по поручению Владимира Путина. За месяц работы совершено 65 вылетов. На очаги возгорания сброшено почти 3000 тонн воды. Условия оказались экстремальными: сложный рельеф, раскаленный воздух, обмеление водоемов и сильное задымление. Российским спасателям удалось отстоять несколько территорий. Огонь не перешел на населенные пункты. Сотрудников МЧС России удостоили наград в Сербии. Президент Александр Вучич выразил благодарность нашей стране. И в завершении выпуска. Минпросвещение России увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Он вступит в силу с 1 сентября следующего года. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября обществознание будет изучаться только в 9-11 классах, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в 15 часов.

0: есть что-то чудесное в том, что мы радуемся наступлению осени, хотя должно быть, по идее, наоборот. Все у нас теперь по-осеннему, в том числе и музыка на радио Бурган, Филатов и Карась. Снова лето ушло в начале нового часа. Здравствуйте, дамы и господа, я ведущий эфир Дмитрий, рад всех вас приветствовать. Этим днем в ближайшее время мы проведем вместе.
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Бурга.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь. 1378 год. Утро. Проходная резиденции Папы Римского.
4: Ай, стой, кто идет?
3: Это я, сын мой. Твой новый папа.
4: Что за ерунда? У меня уже есть папа. И мама есть.
3: Нет. Ты не понял. Я римский папа. Вот удостоверение. Сегодня первый день на работу.
4: Извините, святой отец. Проходите.
5: Куда? Самозванец! Это я римский папа. Вот документ.
3: Нет. Я.
5: Да нет, говорю, я!
4: Я, конечно, все понимаю, но два папы — это уже слишком.
3: Ничего не поделаешь. 20 сентября 1378 года одновременно были избраны два папы римских – Урбан VI и Климент VII. В католической церкви началась Великая Смута.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Помню, еще лет 10 назад было модно снимать собственную обувь на фоне опавших листьев и выкладывать это в социальные сети. Но сейчас уже, по-моему, никто так не делает. Хотя листья опавшие все еще есть. 20 сентября на календаре. Прямо сейчас немного о погоде. В Анадыре 2 градуса тепла всего лишь, показывает столбик термометра в столице Чукотки. В таких вот условиях слушали мы Данка, песня «Малыш». Впереди у нас ожидается Люся Чеботина, мистер Да Нос и Тима Белорусских.
1: Недалеко от Билибина есть Алый поток. Чистая река среди гор. Проплывая по ней на байдарке, можно увидеть медведей, волков, сахатых, росомах и рысей. А еще в окрестностях есть кладбище с громадными костями древних носорогов и бизонов. В самом же атомном городе Билибино можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.
2: Радио

0: Сложно представить, чтобы в СССР звучал такой западный глэм-рок. По сути, немыслимая дерзость, но в позднем СССР именно этим и занималась группа «Рондо». Надо признать, что благодаря им русский рок, в общем-то, в конце 80-х и вышел из андеграунда, за что им огромное спасибо. Группа «Рондо», Александр Иванов на волнах живого радио, тоже является частью вселенной.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем! Сегодня приготовим овощную запеканку. Что нам понадобится? 150 мл молока, 6 яиц, 100 граммов брокколи, столько же помидоров черри и цветной капусты, 150 граммов шампиньонов, столовая ложка стручковой фасоли, 100 граммов сыра, соль и черный молотый перец по вкусу. Как готовим? Разбираем брокколи и цветную капусту на соцветия. Шампиньоны нарезаем пластинами, помидоры черри пополам. Добавляем стручковую фасоль. Слегка смазываем жаропрочную форму маслом и выкладываем в нее подготовленные овощи и грибы равномерным слоем. В миске взбиваем яйца с молоком, солим, перчим по вкусу. Заливаем овощи яично-молочной смесью, сверху равномерно посыпаем тертым сыром. Выпекаем в разогретой до 180 градусов в духовке 35-40 минут, пока запеканка не подрумянится и не схватится центр. Немного остужаем перед нарезкой на порции и подаем в теплом виде. Вот и все. Быстро и просто. Готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели!

0: Радио номер один на Чукотке. Радио
1: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еддэг палим тэлхэд кэпэнгэлтэ нанамгэлаул эум аннагруулхрынгэ. Эгэд кулэ гатаан шинатрын вишэтэ калэти орган Дальний Восток ак айвер акаравнинат нирэк интернет ешэт кокинат еннэлхэд тэлянвэт мэгсэл эрус телеком анэл унэт рэлэп атьёт нишхэд тэлянвэ эквэ холмс Томари, Сахалинская Кенобласть, Амкоше, Силихина, Ягодный, Хабаровский край, информагентство ИП Чукотка, Пангштельркат, Аннен, Кашевы, Киртешама, а интернета, Кагат, Пашинат, Мшинген, Регионат, Амамурги, Нутенут, специалиста, Тагин Михсиревшинат, Пашья, Йот, Интернет, Ешет, Конангат, Амкашет, Йорган, Энвишетке, Геншешинат, Минцифра, Канканваорган, Тенгите, Ивон, Шлякин. Йорг рокав ашонгет кашет йорген, хенаш откокен от мексирен ванткен вентлине там ротес эпы. Эргав эгыт кайтаунеты энбесга кашет йошен от наматваш от мкан нирекшикен мангыткенак процента кыннин пангыштешеркат кашет йорге тен маукен комиссия эпы. Эгыт таунеты тангамаш он наматваш от кашет йопшит кошен от нуте пышмек нес кайкван каремакын кам инурмик. Транкит онгатан наматваш анинеш укинат кашет йома депутатты государственны кен думалты кон асхангав сазывам. Мургнутыкен парламент агты, совет агты. Депутатын Гурешкин округагтын камгес кэкш ойош кашэрам нымнымкен. Калетий орган мурген нымнымат кока анымат аван нымат ваш а тангпира рэшан во нэнтэркэн Анадырский муниципальный округаг калетий ован вэк нымат ваш ат новесин кашроу кэнатын кам тэнь мауркэт инан кашроу кэргэтын кам нывишит ку кэнат ярмаркак. Менгэ пишкэк нымат ваш ат калетий оргэты ныет кэнат шэвэйр ашэт. Ватэркак нымат ваш ат гэтип энгэшэнатын кам гам шаушэнат. Мэгсэш эты Неретина темнункина тнгэс ат. Кашет йокен ван вак сама нынтень мауканат ярмаркат мэш оманет вилит куплит кукинат мэсванатркат тнгиук венратан во мурген марауг шаушеты. Кош канчилана кен намэтваш а варвара руштынгэнэ дешинат рэш ататан во марауг шаушеты. Шиги шишит нг ам ом памят. Вангэш ам нанкашроварканат синиткина тангпираш ат тайкиотте. Мурген нутек намытваш эты насекет кинатамаш Россия кен мексертенмас эты чисто Арктика. Правительство и попангельтельтеркат мутингивек тангвальтангатыш эты редхишевынгат нир амашлинген регионак, нир амашлинген районак инг ам кышкинкен грок паруш намнаматкок. Янотыш оген эльшинат намытваш эт пейкик микрорайонак Арктика ангатэка румекевнинат. Петя Пашвантамка там роткен тонна тыцаке он кам нгуй-нгуй кликкен кубометрат. Анкана креянам нангаролька в канат мемшисы койпы пышкайтыш отвэтте залива креста мэсфанатар ката рыгыргушавка мэшлэнген. Анкана айпы нире кэнмэс гысормак натва канат кош вэтку нгэтэк гаутошен. Чистая Арктика мургнутэк натхилил кэна 2021 гэвэйпы, катур вижит куш эрумэкэвнинэт нире кликкен тоннат мэкэш о пышвантатэнк ам нгуй-нгуй мэкэнгэр амэшлэн кликкенак тэйюзгэт. Акциях на чили укинат кейлит куль от мексиль от амашвангваль ан предприятия и пэнк амваратын организация и пэ. Реплит кунг от амаш амургнуты кен тангвэш тэнгат хирган каан мать эшка плит конгок в энгак. Мутке тэгна кэт эс атау хергаттау нетым.
0: Радио Пурга.

0: Митей Фоминым сложилась интересная ситуация. Бумеры его уже не слушали, зумеры еще не слушали, и только миллениалы о нем и помнят с оговоркой «участник группы Hi-Fi». Но всей группы только он и смог перезапуститься, так что он молодец. Митя Фомин в начале нового часа, песня «До рассвета».
1: Радио «Пурга».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: сделай мой голос рингтоном рассвета. Я знаю твой запах, я помню, как это. Полосы, нежность, подушки и стоны.
1: Сделай мой голос утро рингтоном, и день будет...
2: На этой неделе обновился новый мировой рекорд в сложении бумажных самолетиков. 415 штук. 415 штук за час. Именно столько собрал Дэвид Раш из США. И это очередной пример того, что если вы находите себе дело по душе, то оно перестает быть работой.

0: точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Всем привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте сдвига риска, когда компания людей принимает гораздо более рискованные решения, чем каждый из них по отдельности. Вы один никогда бы не прыгнули с парашютом или не вложили все сбережения в сомнительный стартап. Вы тщательно все взвешиваете. Но вот вы собираетесь с друзьями. Кто-то шутит, кто-то подначивает, и к концу вечера вы уже гуглите курсы экстремального вождения или скидываетесь на дорогую и рискованную инвестицию. Или на рабочем совещании. Каждый менеджер в одиночку предложил бы осторожный и проверенный план. Но в переговорной комнате начинается мозговой штурм, и команда вдруг утверждает безумно смелый проект с горячими дедлайнами и нулевым бюджетом на подстраховку. Мозг здесь не безрассудный, он размывает ответственность, когда

0: сердца, но без злого умысла. Он просто разделил груз ответственности на всех и решил, что теперь можно не бояться. А мы с вами теперь знаем, смелость толпы часто оказывается обычной иллюзией безопасности, а самые важные решения лучше проверять в тишине.
1: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
2: Почему?
1: Я ведь точно оставлял.
2: А может быть, нет?
3: Мозг шалит. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены куховарить? Тогда скорее приступим. Сегодня приготовим вкуснейший мясной суп с огурчиками. И нет, не в кастрюле, а в горшочках. Примерно на 4 порции нам понадобятся следующие ингредиенты. 1 помидор, 5 маринованных корнишонов, 400 граммов говядины или любого другого мяса, 1 луковица, 2-3 картофелины, 1 морковь, соль, перец и специи по вкусу, растительное масло для жарки и 30 граммов сливочного масла. А теперь начнется магия! Мясо нарезаем некрупной соломкой и обжариваем на сковороде без крышки. Отдельно обжарим лук до прозрачности, добавим нарезанные соломкой огурцы, натертую на крупной терке морковь и нарезанный помидор и тушим 5 минут. Горшочки смазываем сливочным маслом, выкладываем в них мясо, овощи и нарезанный соломкой картофель. Солим, перчим и заливаем водой не до краев. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на полчаса. Проверяем готовность картофеля. Если все в порядке, подаем суп со сметаной, чесноком, зеленью и сухариками или гренками. Приятного вам аппетита и до встречи на кухне!
0: Сели, поели!

если дословно переводить Ленда Календа, то эти слова ничего не значат. Дэн Беллом как-то признался, что выдумал их специально для этой песни. Это как у нас шуры-муры. По отдельности вроде ничего, а ну, если вместе, то значит и даже очень. Ну а на живом радио Дэн Беллом, композиция Ленда Календа. 13.42, время на Чукотке. Впереди у нас Леди Гага, Колунов и Юлия Савичева.

Радио Пурга. Радио Пурга.

Мне кажется, если уж чему-то сегодня и гореть, так это нашим планом на выходной. Погода в Анадыре отличная, есть повод бросить все и пойти прогуляться. Хотя, если изначально и не было никаких планов, то и гореть получается нечему. Куда ни посмотри, сплошные плюсы. В начале нового часа на радио Бурга Fast Family, композиция «На костре». С вами, дамы и господа, по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий. Всем доброго дня.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «двинуть кони» и «склеить ласты» вы наверняка слышали, а знаете, откуда они пошли? Но смотрите, «двинуть кони» — это выражение появилось в конце 20 века и связано, конечно, с криминалистической практикой. У криминалистов существует примета. Если при сбитии человека на большой скорости с него слетела обувь, значит, он погиб. Со временем про такого человека стали говорить, что он коньки отбросил. Позднее «коньки» сократили до «коней», а выражение трансформировалось «кони двинуть». «Склеить ласты» — это выражение имеет несколько версий происхождения. Одна из них утверждает, что в тюремном жаргоне ластами называли руки. Когда заключенный умирал, его руки складывали на груди, и от трупного окоченения они, что называется, склеивались. Отсюда и пошло выражение «склеить ласты». Идиома прочно вошла в обиход наравне с другими жаргонными обозначениями смерти.
0: Территория фактов.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Алтайский край издавна называют краем тысячи озер. И действительно, их здесь почти 100. Чистейшие горные, содовые, целебные соленые. Но одно из них выделяется среди всех – Малиновое озеро.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Расположилось оно в бескрайней Кулундинской степи, недалеко от села Михайловское. И сразу же привлекает к себе внимание необычным цветом воды – то нежно-розовым, то ярко-малиновым. Откуда же такой оттенок? Все дело в микроскопических водорослях и крохотных планктонных рачках, которые обитают в этом соленом водоеме. Кстати, по степени солености Малиновое озеро не уступает Мертвому морю. В одном литре его воды растворяется больше 300 граммов соли. Благодаря этому в озере очень легко плавать. Соленая вода сама бережно выталкивает человека на поверхность. Неудивительно, что это озеро издавна славится целебными свойствами. Его соленая вода и иловые грязи на дне считаются полезными для кожи, обмена веществ, суставов. А если добавить к этому чистейший степной воздух, отдых здесь получается не только приятным, но и очень полезным для здоровья.

0: Погружаемся в историю.
1: С Малиновым озером связано немало красивых преданий. По одному из них когда-то жила девушка по имени Малина, которая горько оплакивала своего погибшего возлюбленного. И будто бы ее слезы окрасили воду озера в нежный розовый цвет. А по другой легенде, еще во времена Екатерины II розоватую соль, добытую здесь, доставляли ко двору императрицы. Она очень любила удивлять этой редкостной диковинкой гостей из-за рубежа.
0: Открываем новый горизонт.
1: Конечно, главная достопримечательность здесь – само озеро. Гладь его воды в зависимости от освещения меняет свой оттенок прямо на глазах. Особенно хороши закаты. В это время Малиновое озеро выглядит особенно ярким и завораживающим. Да, и для памятных фотографий место найдется каждому. Кто-то выберет живописный берег, а кто-то прогуляется по его неглубокому дну, к небольшой скамеечке, которая эффектно смотрится прямо посреди водной глади.
0: Готовимся к полету.
1: Лучшее время для поездки сюда – с июня по сентябрь. Именно летом озеро хорошо прогревается, а его знаменитый малиновый оттенок проявляется особенно ярко. Неглубокое, пологое дно делает его удобным для купания, в том числе и для семей с детьми. Только стоит иметь в виду, если в озеро попадает много пресной воды после дождей или паводков, его цвет может стать бледнее. Зато в ясную погоду этот степной уголок по-настоящему очаровывает.
0: Последний пункт.
1: Малиновое озеро – это место, где хочется побыть в тишине, подышать раздольной степью, искупаться в необыкновенной воде и просто отдохнуть душой. Оно одинаково подойдет и семьям с детьми, и любознательным взрослым, мечтающим открыть для себя одно из самых удивительных творений алтайской природы. Так что если вам по душе неспешные прогулки и необычные открытия, есть повод отправиться в этот яркий солнечный уголок России. Ведь самые яркие открытия случаются тогда, когда мы делим дорогу с теми, кто вам дорог.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Самые юные волонтеры помогают на выборах в Беринговске. Необычные активистки появились на участке номер 17. Посетители встречают 4-летние Владислава и годовалая Даша. Их родители входят в состав избирательной комиссии, поэтому девочки проводят вместе с ними почти весь день. Они здороваются с жителями, улыбаются гостям и поддерживают взрослых. Председатель комиссии Виолетта Страшко рассказала, что маленькие помощницы знакомы с работой участка с рождения.
2: Волонтерам очень нравится работать на избирательном участке, даже готовы работать после трудового дня в садике. Они очень помогают нам, членам избирательной комиссии. Особенно очень нас веселят и радуют своим присутствием. Но, к сожалению, сил у них не так много, и они вынуждены иногда уходить на тихий час. Мы, конечно, очень об этом сожалеем и ждем их с нетерпением снова, но они молодцы. Они со своей задачей очень справляются. Обе девочки находятся на избирательном участке с рождения и спали в колясках, и развлекали избирателей. В общем, это будущее нашей страны.
1: Напомню, сегодня на Чукотке проходит последний день голосования. Участки закроются в 8 вечера. Жители региона выбирают депутатов Государственной и Окружной Думы. В Нешкане также голосуют за уполномоченного главы, а в проведение – за местный совет депутатов. Выборы в селах Чукотки проходят с национальным колоритом. Избирательные участки Анадырского муниципалитета стали площадками для концертов, выставок и благотворительных ярмарок. В Майны-Пыльгино многие жители пришли голосовать в традиционной одежде. В Хатырке избиратели исполнили национальные песни и танцы, а членам комиссии подарили тундровые цветы. Во время голосования в селах также проходят благотворительные ярмарки. Вырученные деньги планируют направить на поддержку участников специальной военной операции. Жительница Кончелана Варвара Рультина передала для отправки бойцам камусные рукавицы и чижи, теплые меховые чулки. На выставках декоративно-прикладного искусства представлены украшения и другие работы из бисера, кожи и меха. Второй день голосования продолжается. По данным окружного избиркома, в Анадырском муниципалитете проголосовали порядка 44% избирателей. К этому часу явка по региону составила почти 55%. Свыше 20 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за аварии. Как сообщает прокуратура Приморского края, отключение затронуло жилые дома, школы, детские сады, поликлиники и предприятия. Ведомство организовало проверку. Восстановление прав граждан поставлено на контроль. И в завершении выпуска. В Сочи цирковая слониха Марго пришла на избирательный участок рядом с местным цирком. Как пишет российская газета, дрессировщик Андрей Дементьев Корнилов дал ей кисточку с краской. Артистка поставила в шуточном бюллетене отпечаток хобота. События приурочили гастролям программы «Девочка и слон». Шоу по мотивам рассказа Куприна покажут сегодня на Манеже. Трюки этих слонов занесены в Книгу рекордов Гиннесса. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в 18 часов.
0: Вот и лето прошло. Радио «Пурга».

0: начали новый час с Соло Фрей, с песней «Песни, прожитые вместе». 20 сентября, напомню, на календаре на Чукотке проходит последний день голосования. Напомню, что участки закроются ровно в 8 часов вечера. О том, что происходит на этих участках, прямо сейчас расскажет моя коллега Светлана. Светлана, здравствуй.
1: Здравствуй, Дима. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, ты все верно сказал. На Чукотке проходит третий день голосования. Уже, так сказать, минул его экватор. И хочется в этот день поговорить, наверное, не только о цифрах. Цифры мы все дадим, все расскажем. Но хочется немного истории людей. Вот одна из таких историй – это много лет одному делу. Грубо говоря, от бюллетеня к бюллетеню. И вот на первом участке в Дворце детского творчества председатель комиссии Оксана Коростова отмечает в этом году двойной юбилей. Но хочется все-таки, чтобы об этом в основном рассказала она сама.
2: Добрый день, уважаемые слушатели. Я пришла на избирательный участок как член комиссии в 2001 году. У меня в этом году 25 лет юбилейный. Сначала я была секретарем участковой избирательной комиссии. И с 2011 года являюсь председателем участковой избирательной комиссии на временное, ну, то есть во время выборов только.
1: А как вообще вы пришли в эту профессию?
2: Меня пригласила подруга. Она работала в территориальной избирательной комиссии, набирался состав и предложила. И вот я втянулась, мне это понравилось. И вот до сих пор нравится.
1: Расскажите, как вот эти вот 2,5 дня прошли? Были ли какие-то интересные случаи? Может быть, кто-то приходил в национальных костюмах голосовать или что-то такое?
2: Ну, к нам не приходили в национальных костюмах, зато у нас есть старейшина, наш член участковой избирательной комиссии, она же и член ассоциации коренных малочисленных народов, Светлана Николаевна Мирошниченко. Она у нас целый день сидит в национальном костюме, она сидит с куклами национальными, она встречает своей улыбкой, своей харизмой, и это очень настраивает на позитив.
1: Ну, а главное, скажите, вот на следующих выборах мы также увидим вас здесь председателем этого участка?
2: Я надеюсь, что у меня хватит сил еще 2 года потерпеть и снова с вами встретиться, и снова всех встречать.
1: Большое спасибо. Я хочу сказать, что обстановка на участке спокойная. Предположительно, наверное, уже большинство проголосовали в первые, вторые дни. Сейчас уже больше, поменьше идут люди. И я хочу напомнить, что в этом году у нас мы выбираем депутатов Государственной и Окружной Думы. В Провиденском округе определяют новый состав местного совета, а в Чукотском районе главу села Нешкан. Оставайтесь с нами. В следующих выпусках новостей снова выйдем с новой информацией и цифрами.
0: Огромное спасибо, Светлана. Это была моя коллега Светлана. Она рассказала о том, как проходит последний день голосования в городе Анадырь.
3: Радио Бурга. На радость всей Чукотки.

Женские темы каждый день в программе «Территория женщин». Сколько раз, вставая на весы, мы ругали себя за съеденный десерт или шоколадку на работе. Вот теперь джинсы даже не застегиваются. Но, как оказалось, вовсе не сладкое основной враг нашей фигуры. По крайней мере, в этом уверены израильские специалисты из Института Вейцмана. Проведя не один опыт, они пришли к выводу, что индивидуальные особенности усвоения питательных веществ организмом оказывают на массу тела человека куда большее влияние. По их мнению, дамам, желающим сбросить килограмм-другой, вовсе не обязательно изнурять себя хлебцами и кефиром, куда лучше с помощью диетолога умело подобрать для себя оптимальное сочетание продуктов. При этом они не обязательно должны быть строго диетическими. Ура! Что тут скажешь? Осталось найти диетолога, который скажет заветную фразу: «Торт вам не разрешен, а мороженое и шоколад ешьте на здоровье». Если ваша косметичка так растолстела, что перестала закрываться, пора выбросить все старое и ненужное, хотя бы для того, чтобы освободить место для новых коллекций макияжа. Скажем, тушь хранится в наших косметичках дольше всего, однако официальный срок службы этого мейкап-средства рассчитан всего на полгода. Со временем на кисточке накапливаются бактерии, так что в идеале менять тюбик нужно каждые полтора месяца, а хранить его лучше вообще в холодильнике. С пудрой попроще. Она может служить вам верой и правдой 2 года. Главное, не забывайте почаще мыть кисточки и спонжи, иначе на компактной пудре будет оседать кожное сало. И, наконец, королева косметички – помада. Обычную помаду можно использовать в течение года, а блеск для губ – до 1,5 лет, но никак не дольше. Территория женщин.

0: под эту песню очень приятно заниматься спортом, но есть нюанс: от самого спорта она тоже отвлекает. Ну или как вариант, между подходами можно понапевать. О-ла-ла, это КДДК на волнах живого радио.
1: Радио Пурга.

0: Открытый космос. Эта планета когда-то была размером примерно с Юпитер. Теперь она меньше Земли, потому что ее собственная звезда буквально испаряет ее. В студии Борис Медведев, и самое интересное, процесс-то еще не закончился. Планета называется Кой-55b. Когда-то она была огромным газовым гигантом и находилась очень близко к своей звезде. Настолько, что однажды буквально прошла через внешние слои этой звезды. Для обычной планеты это должен был бы быть конец. Но Кой-55b каким-то образом смогла пережить этот кошмар. Правда, от прежнего гиганта осталось только название. Сейчас это небольшой раскаленный мир, который по размеру даже меньше Земли. А температура на его поверхности может достигать примерно 6800 градусов Цельсия. Для сравнения, поверхность Солнца холоднее. Ее атмосфера постепенно испаряется. Мы буквально видим планету в процессе исчезновения. И когда-нибудь от нее может остаться только небольшое плотное ядро. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос. Радио Пурга.

радио Пурга, группа, которая стала, пожалуй, последним таким классическим бойсбендом на российской эстраде. Уже хотя бы поэтому она интересна чисто академически. Официально группу никогда не называли распавшейся, но по факту говорим о ней мы в прошедшем времени. Это M-Band, песня «Посмотри на меня» только что. 15:40, время на Чукотке.

Владимир Пресняков, один из немногих исполнителей, чья аудитория повзрослела вместе с ним, поэтому сложно представить, чтобы он сейчас выпустил условную стюардессу по имени Жанна или Зурбаган. Просто ребята не поймут. А вот песня «Небо» вполне в духе современного Преснякова. Правда, вот он как-то выпустил песню «Котейка». Но было и было. Владимир Пресняков на волнах живого радио. Песня «Небо».

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 1959 год. Голливуд. Директор одного из известных кабаре читает книгу жалоб и предложений своему приятелю.
4: Интересные вещи, кстати, пишут. Вот. Это было незабываемо. Ваши танцовщицы божественны. Спасибо.
5: Вари, хвалят, да?
4: Да. А вот еще. Во время исполнения канкана в вашем заведении я забываю, что мне 90 лет. Кажется, что всего 85.
5: Ой, слушай, приятно, когда клиенты довольны. Да.
6: Ого. Ваши отвратительные танцы, мерзость и гадость. Трудовому народу это не нужно. Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. Подпись Никита Сергеевич Хрущев.
3: Удивительно, но факт. Никита Сергеевич Хрущев действительно находился тогда с официальным визитом в США. Увиденный им канкан настолько потряс генсека, что спустя несколько дней, 20 сентября 1959 года, он возмущенно заявил:
7: «Вот у вас это будут смотреть, а советские люди от этого отвернутся!»
0: Ежедневная
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: И олени пасутся под музыку. Радио Курган.

0: когда иностранец говорит свободно на русском языке, да еще и шутит, и это еще и смешно, тогда он, как говорится, становится свой в доску. Именно таким иностранцем является Томас Невегрин на радио Курган. Леонид Агутин, Томас Невегрин, песня «Ай-яй».
1: Объявляется режим экономии энергии.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Nintendo устроила большую презентацию, и среди привычных героев внезапно появились совершенно новые приключения. А еще одна культовая серия наконец получила дату возвращения. В студии Борис Медведев, это «Игровые новости» на радио Пурга.
2: Киберминутка.
1: На недавнем Nintendo Direct показали Metroid Ravens. Это новая двухмерная игра про Самус Аран. Игрокам предстоит исследовать неизвестную планету, сражаться с существами и искать способ выбраться из опасного мира. Игра выйдет эксклюзивно на Nintendo Switch 2. Но они также приготовили еще один сюрприз. Кирби получает большое трехмерное приключение — Kirby and the World Beyond. Здесь розовый герой сможет исследовать огромные пространства, сражаться с врагами и использовать знакомые способности уже в полноценном 3D. Игры для геймера старше 12 лет.

0: Играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лет. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и дождь. Но никто не виноват, что нам стало смеяться с тобой трудней. Мы остались одни, жизнь не стала ясней. Жду, когда ты придешь, а мне хочется.

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

песни Big in Japan с нашей страной долгие и непростые взаимоотношения. Грубо говоря, у нее есть две аудитории, которые друг о друге практически не знают. Первые услышали песню еще в исполнении группы Guano Apes в конце 90-х и считают ее оригиналом. А вторые слушают эту песню с 80-х в исполнении группы Alphaville. И именно последнюю мы с вами только что слушали сами. Alphaville, Big in Japan.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заходите в галерею, а на стенах нет ни холстов, ни красок, только пустые рамы и небольшие распылители. Вы подходите к одной из них и вдыхаете запах утреннего тумана над рекой, смешанный с ароматом старой бумаги. Вы делаете шаг вправо, и воздух наполняется запахом жареного каштана и осенних листьев. Это не выставка картин, это выставка запахов, где художники рисуют эмоциями и ароматами. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тисленко, сегодня про художников, которые рисуют картины запахами. Речь о реальном направлении в современном искусстве – альфакторном арте, где вместо кистей используются эфирные масла, молекулярные дистилляты и натуральные экстракты. Такие инсталляции создают в Париже, Токио, Берлине и на специальных фестивалях в Сингапуре. Здесь зрители не смотрят на шедевр, они его вдыхают, и каждый вдох собирает в голове уникальный визуальный образ. В Париже один парфюмер-художник создал целую серию невидимых пейзажей. В одной комнате пахнет морским бризом и солью, следующей – раскаленным асфальтом после летнего дождя, а в третьей – хвоей и дымом костра. Посетители ходят по залам с закрытыми глазами, позволяя носу ввести себя сквозь воображаемые леса и города. А в Токио художники используют технологию цифрового аромата, где специальные устройства распыляют запахи в такт музыке и свету. Получается полноценная симфония, где запах играет роль главного инструмента, окрашивая пространство в невидимые цвета и заставляя мозг дорисовывать целые миры. И да, такое искусство требует ювелирной точности. Ароматы дозируются микроскопическими порциями, чтобы не вызвать головную боль. Используются только натуральные и гипоаллергенные компоненты, а между картинами обязательно оставляют зоны с чистым воздухом, чтобы нос зрителя успевал отдыхать. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тисленко. А вы бы прогулялись по такой выставке с закрытыми глазами? Или боитесь, что один из ароматов окажется слишком резким?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
2: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Если ваша юбка из синтетики электризуется и прилипает к ногам, это очень раздражает, особенно в холодное время года. Решение невероятно простое и не требует специальных спреев. Вам понадобится всего лишь маленькая металлическая булавка. Прикрепите булавку к изнаночной стороне юбки. Металл мгновенно начнет отводить статический заряд. Этот небольшой металлический контакт не даст ткани прилипать к колготкам или ногам. Булавка остается незаметной, а ваш комфорт в одежде моментально возрастает.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Его дважды считали бесполезным. Он прилипал буквально ко всему и мешал экспериментам. А потом ученые поняли, именно это и есть его главное преимущество. Так появился суперглю. В студии Борис Медведев. 1942 год. Вторая мировая война. Американский химик Гарри Кувер работает в компании Eastman Kodak. Перед ним стоит конкретная задача – найти прозрачный пластик, который можно было бы использовать для изготовления точных прицелов. В ходе эксперимента команда исследует цианоакрилаты. И довольно быстро выясняется одна проблема. Они слишком хорошо прилипают к инструментам, к поверхностям, к деталям оборудования. Для изготовления пластика это крайне неудобно. Материал признали неподходящим и отложили. Казалось бы, история закончена. Но через несколько лет Кувер снова сталкивается с тем же веществом. На этот раз во время работы над материалами, устойчивыми к высокой температуре для авиационных фонарей. И снова цианоакрилаты оказываются слишком липкими. Но теперь происходит кое-что интересное. Во время одного из экспериментов сотрудник лаборатории случайно склеивает две части дорогостоящего прибора – рефрактометра. Он даже переживает, что из-за этого у него будут проблемы. А Кувер смотрит на результат совсем иначе. Если вещество способно намертво соединить детали лабораторного оборудования практически без нагрева и давления, возможно, это вовсе не провал. Возможно, это и есть его настоящее предназначение. Кувер начинает проверять состав уже как клей. Стекло, металл, резина, разные поверхности и снова прочное соединение. Постепенно становится понятно, найден материал с совершенно необычным свойством. Он быстро схватывается и не требует сложной подготовки, что хорошо. В 1958 году Eastman Kodak выводит его на рынок под названием Eastman 910. Позже он становится известен всему миру как суперглю. Но на этом история не заканчивается. У цианоакрилатов обнаружилось еще одно применение. Оказалось, что их можно использовать и в медицине, в частности для временной остановки кровотечения и закрытия поврежденных тканей. Во время войны во Вьетнаме такие составы применяли как средство экстренной помощи. А сегодня медицинский клей на основе цианоакрилатов используют в самых разных процедурах. И получается довольно парадоксальная история. В 1942 году ученые увидели вещество, которое слишком сильно прилипает и мешает. Спустя 9 лет та же особенность заставила их посмотреть на него совершенно иначе. А еще через пару лет из лабораторной неприятности получился продукт, который оказался полезен везде. И дома, и в промышленности, и, конечно, в медицине. Причем сам Гарри Кувер за свою карьеру получил 460 патентов. Суперглю был только одним из его многочисленных достижений. Иногда недостаток – это просто достоинство, которое пока используют не по назначению. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.
1: Вот и лето прошло. Радио «Пурга».

0: Radio Burga.
1: Радио Бурга.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Подходит к концу завершающий день голосования на Чукотке. На участке номер 5 в селе Тавайвам сейчас находится моя коллега Светлана Сторож, которая расскажет, как там обстоят дела.
2: Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, дорогие слушатели. Да, 3 дня напряженной работы на избирательных участках подходят к финалу. 2 часа остается до закрытия участков. Все это время за чистотой и прозрачностью процесса пристально следили общественные наблюдатели. Параллельно с наблюдателями за порядком на участках круглосуточно следили цифровые системы видеонаблюдения, обеспечивая дополнительную гарантию того, что голосование проходит без нарушений. А о том, как проходили дни голосования на 5-м участке в селе Тавайвам, нам расскажет председатель избирательной комиссии Виктория Ятманова.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. Участок номер 5 работал в штатном режиме с 8 до 8. Все прошло у нас спокойно, явка стабильная. Безопасность на участке на высшем уровне. На входе дежурила полиция. В зале круглосуточно ведется видеонаблюдение. На протяжении всех дней у нас присутствовали наблюдатели от разных партий общественной палаты. На 18.00 сегодняшнего дня у нас более 280 проголосовавших. Приходили с семьями, с детьми, даже со своими собачками. Очень дружелюбно и позитивно настроенные избиратели. Также мы принимали заявки на голосование на дому. Наша мобильная группа выезжала к пожилым людям и маломобильным гражданам. Это у нас было 4 человека, чтобы каждый смог реализовать свое избирательное право.
2: Большое спасибо, Виктория. Я хочу напомнить, что избирательные участки закрываются в 20.00. Жители выбирают депутатов Государственной и окружной думы. В Провиденском округе определяют новый состав местного совета, а в Чукотском районе главу села Нешкан. Елена.
1: Спасибо, Светлана. Спасибо, Виктория. Явка в Провиденском муниципалитете превысила 67%. Сегодня к 15 часам на избирательные участки пришли более 2/3 жителей, включенных в списки. Как рассказала председатель участковой комиссии Александра Агапова, уже в первый день свой выбор сделали свыше половины избирателей.
4: В первый день голосования, так же, как и, наверное, по всей стране, в том числе на территории нашего Чукотского автономного округа, вызвалась высокая активность избирателей. В первой половине дня проголосовало у нас в первый день 50%, включено в списки избирателей. По состоянию на 15 часов 20-го проголосовало более 67%, включено в списки избирателей. Цифры говорят сами за себя. Люди идут на избирательные участки осознанно.
1: На 2 удаленных объектах голосование провели досрочно, в нем участвовали 20 человек. Среди тех, кто пришел на участки впервые, были 7 студентов Северо-Восточного техникума. Им вручили памятные дипломы. Поздравил молодых избирателей, исполняющие обязанности главы муниципалитета Владислав Набиев. По предварительным данным окружного избиркома, всего на Чукотке проголосовали 56% избирателей. А теперь коротко расскажу о наиболее заметных событиях уходящей недели в округе. Депутаты Чукотки возобновили свою работу после парламентских каникул. Минувшую среду в рамках очередной сессии они рассмотрели 14 вопросов. Они коснулись социальной политики, экономики и патриотического воспитания. Кроме того, Дума утвердила новые меры поддержки для медработников и сокращение времени ответов на обращения для некоторых категорий граждан. В морпорту окружной столицы завершается угольная кампания. Как сообщил Владислав Кузнецов, села Анадырского муниципального округа по рекам уже доставили необходимый объем топлива. Финальный рейс сезона вышел в Кончалан во вторник. В это село в навигацию завезли 5200 тонн угля. Снежное – 2000, в Усть-Белую – 4500. Еще около 100 тонн – в Краснино. Общий объем почти достиг 12 тысяч тонн. Рыбные запасы Чукотки увеличат с помощью новых предприятий. В округе планируют открыть 2 завода для разведения местных видов рыбы. Деньги на строительство уже выделены, также найдены инвесторы. Сейчас ученые изучают водоемы и выбирают площадки. После запуска заводов на восстановление запасов рыбы потребуется как минимум 4 года. Отправлять продукцию за пределы Чукотки пока сложно из-за небольших объемов. Рыборазведение должно изменить ситуацию. В Анадыре завершили ремонт дороги до Хиузной. Восстановление полотна там шло с прошлого года. Только в этом сезоне для ремонта использовали более 7 тысяч кубометров грунта. В ремонте задействовали разные виды техники – автогрейдеры, катки, бульдозеры и самосвалы. На Чукотке капитально ремонтируют 30 многоквартирных домов. Программа этого года охватывает 6 муниципалитетов. Готовность объектов составляет 70%. Все работы завершат до конца осени. Проектно-сметную документацию теперь готовят заранее. Подрядчики закупают материалы в навигацию предыдущего года. Техобследование помогает избегать срывов сроков. Работы на всех объектах контролирует окружной департамент строительства и ЖКХ. И в завершении выпуска фестиваль «Сысеткин Ветхов» объединит специалистов из разных регионов. С 21 по 28 сентября на Чукотке пройдет неделя родных языков. В ее программу войдут два крупных события. Это 6-й окружной фестиваль и 2-я межрегиональная научно-практическая конференция. Специалисты поговорят о преподавании родных языков, их роли в культуре и возможностях цифровых технологий. Фестиваль проходит при грантовой поддержке окружного департамента образования и науки. Мероприятие для зрителей старше 6 лет. На сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: О том, что носить носки с сандалиями моветон, ты, конечно, в курсе. Но это не исключает того, что время от времени с носками ты все-таки промахиваешься и без летних плетенок. К примеру, контраст черных носков и светлых кроссовок всегда выглядит так же нелепо, как и белых спортивных носков с черными туфлями. Особенно, когда из-под брюк выглядывает полоска голой ноги.

0: Если в день будешь выпивать литр молока, получишь около 30 граммов протеина. Между прочим, это не так уж и мало. Плюс ко всему, молоко – прекрасный источник калорий. Две чашки обезжиренного напитка без труда добавят тебе 180 хороших калорий. А если ты находишься в процессе сушки, то просто урежь дозу вдвое. Ну и плюс ко всему, в молоке содержится кальций. А он не просто делает кости крепче, его недостаток приводит к недостаточно продуктивным занятиям в тренажерном зале. Это никуда не годится, не так ли? Так что молоко, а заодно и сыр с йогуртом должны прописаться в твоем рационе основательно.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы отправимся совсем недалеко, к нашим соседям на Камчатку. Землю, где под ногами дышит огонь. Кипящая магма здесь всего в 200 метрах от поверхности. Вулканов на полуострове столько, что даже ученые сбились со счета.
2: Отправляемся в путь.

0: метров. Здесь круглый год купаются в теплых бассейнах под открытым небом, а местные жители выращивают в геотермальных теплицах виноград и даже авокадо. Вот оно, северное чудо.
1: Вместе веселее отдыхать.
0: Семьям с детьми советую Паратунку. Курорт всего в часе езды от Петропавловска-Камчатского. Горячие целебные источники, аквапарк «Чудо-остров», а вокруг сопки и удивительный микроклимат без ветров. Пар над водой, прохладный воздух. И вот вы уже в теплой купели. Сказка.
1: Открываем новый горизонт.
0: Для тех, кто постарше и посмелее, вертолетная экскурсия к Курильскому озеру. Летом сюда на рыбалку приходят до 30 медведей одновременно. Со специальной смотровой площадки за косолапами можно наблюдать совершенно безопасно. Фотографы называют это место своей мечтой.
1: Посмотрим, куда заведет.
0: И, конечно же, вкусняшки. Попробуйте всей семьей тройную уху. А еще пирожки по секундчике, а на десерт икру пятиминутку. Домой везите травяной чай с морожкой и шикшей и фигурку ворона Кутха. На удачу!
1: Напоследок.
0: Главный совет. Камчатка – это край бездорожья, поэтому путешествуйте с проверенными гидами. Лучшее время для семейной поездки – с июля по сентябрь.
1: Финальный аккорд.
0: Камчатка совсем рядом, а впечатлений хватит на всю жизнь. Берите с собой детей, бабушек и дедушек. Такие чудеса нужно открывать всей семьей.
2: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Село Чуванское Анадырского района было образовано в 1951 году. Своим названием обязано чуванцам, которые здесь и поселились. Сейчас здесь проживает всего 141 человек. Каждый год в марте здесь проходят гонки на оленьих упряжках. В Чуванском можно слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

как ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

и олени пасутся под музыку.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Приготовить вкусный домашний лимонад может показаться делом сложным. Но только представьте, натуральный напиток, без консервантов и химии, разве не мечта? Предлагаю вам несколько рецептов домашнего лимонада. Выбирайте по своему вкусу, а лучше попробуйте все. Для клюквенного лимонада возьмем 4 стакана воды, 1,5 стакана сахара, 1 стакан лимонного сока, 1 стакан клюквенного сока, лед по вкусу. Как готовим? Используйте свежевыжатый сок клюквы и лимона. Для начала делаем сироп. Доводим до кипения стакан воды и весь сахар. Мешаем, пока сахар полностью не растворится. Снимаем с огня и добавляем оставшуюся воду, лимонный и клюквенный сок. Ставим в холодильник на час, подаем в бокалах со льдом и лимоном. Еще один вариант лимонада – огуречно-базиликовый. Пусть название вас не пугает. Этот лимонад отлично утоляет жажду, освежает и тонизирует. Подходит для тех, кто не очень любит сладкое. Что нужно? 2 лимона, 1 лайм, 6 столовых ложек сахара, 15-20 листиков базилика, 1 огурец, содовая или обычная вода. Как готовим? Выжимаем сок из одного лимона, добавляем немного цедры, сахар и стакан воды. Все это варим на небольшом огне 5 минут после закипания. В емкость для лимонада небольшими ломтиками режем лайм и второй лимон. Добавляем базилик и слегка раздавливаем. Затем чистим огурец, режем его тонкими пластинками, добавляем в емкость и снова давим полученную смесь. Остужаем лимонный сироп, процеживаем и отправляем к огуречно-лаймовому пюре. Добавляем лед и остаток емкости заполняем содовой или обычной водой. Подаем на стол. Третий вариант лимонада – грейпфрутовый. Для любителей легкой специфической горчинки. Вас порадует экзотический вкус, нежный цвет и то, как этот напиток утоляет жажду. К тому же грейпфрут – отличное жиросжигающее средство. Что понадобится? 1 крупный грейпфрут, 1 лимон, 1 литр воды и 5 столовых ложек сахара. Как готовим? Грейпфрут

0: Реклама на радио Бурга.
1: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Если вы думаете, что деньги – это просто бумажки с цифрами, вас ждет сюрприз. Те самые купюры, что мы держим в руках, каждый день вовсе не бумажные. Более того, современные деньги имеют с обычной бумагой столько же общего, сколько парашют с простыней. Так из чего же их на самом деле делают? И почему некоторые деньги практически невозможно порвать, и как пластиковые банкноты переживают жару, холод и даже стирку? На первый взгляд может показаться, что бумажные деньги действительно сделаны из бумаги, но это совсем не так. В действительности большинство современных купюр изготавливают из особо волокон хлопка или льна. Такая тканевая основа придает банкнотам характерный хруст, прочность и устойчивость к влаге, помимо этого к сгибам и даже случайной стирке в стиральной машине.
0: Территория фактов.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

остался ровно час. И этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Мода на матовую помаду держится уже не первый год. Блеск, который придавал губам соблазнительный объем, ушел на второй план. И тем, кто желает быть в тренде, теперь приходится тратить на макияж губ гораздо больше времени. Одно дело сделать пару движений кисточкой с блеском, и совсем другое – аккуратно нанести плотную матовую помаду. За счет своей практически обезжиренной текстуры она подчеркивает все неровности на губах, так что за ними придется тщательно ухаживать, убирать шелушение с помощью скрабов и, конечно, неустанно увлажнять. Впрочем, в последнее время появляются и образцы увлажняющей помады с матовой текстурой. Это очень комфортные средства, которые довольно легко ложатся на губы. Но без некоторых танцев с бубнами все-таки не обойтись. Для того, чтобы матовая помада дольше держалась на губах, ее нужно зафиксировать сверху тонким слоем пудры. А корректирующий консилер, проведенный вдоль линии губ, сохранит четкий контур помады. Для некоторых женщин поход по магазинам сродни антистрессовой терапии, а для других – реальное испытание для нервных клеток. Как хорошо, что в наше время придумано столько альтернативных способов заполнить свой гардероб нужными вещами. Вы наливаете себе кофе, садитесь возле компьютера и не спеша выбираете вещи в интернет-магазинах. Если вы до сих пор ни разу не интересовались онлайн-шоппингом, пора это исправить. На многих торговых сетевых площадках собрано такое разнообразие товаров, какого не встретишь ни в одном торговом центре.

0: Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: знаете ли вы?
1: Фета – старейший из известных сыров. Это традиционный греческий продукт, который изготавливается из овечьего или козьего молока. Его история насчитывает более 6000 лет, и он упоминается в древнегреческих текстах. Фета имеет характерный соленый вкус и рассыпчатую текстуру. Этот сыр часто используется в салатах, пирогах и других блюдах. В 2002 году фета получила статус защищенного наименования, произведенного в Европейском Союзе, что означает, что только сыр, сделанный в определенных регионах Греции по традиционным методам, может носить это имя.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Мошенники открыли охоту на ваши персональные данные, реквизиты банковских карт и коды доступа к ним.
1: Код авторизации продиктуйте мне.
0: Вы можете смело передать информацию и расстаться со своими сбережениями. От мошенников вас спасет только молчание. Молчание – золото.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

и олени пасутся под музыку. Радио.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Стирка пуховика в домашних условиях – это просто, если знать 6 ключевых шагов. Первое. Застегните абсолютно все молнии и замки. Второе. Выверните изделие наизнанку. Третье. И очень важно. Положите в барабан несколько теннисных мячиков или специальных шариков для стирки. Они не дадут наполнителю скомкаться. Четвертое. Добавьте одно большое махровое полотенце. Оно впитает избыточную влагу. Пятое. Используйте только жидкий гель. Кондиционеры категорически запрещены, иначе пух слипнется. Стирайте на деликатном режиме, не выше 30 градусов, с отжимом не более 800 оборотов, и ваш пуховик будет как новый.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Женщины считают своим долгом купить по сумочке практически под каждый образ или как минимум на каждый сезон. Наша задача – найти пару-тройку универсальных саквояжей, чтобы перестать ходить с раздутыми карманами. Это портит все впечатление твоего стильного пиджака или джинсов, уж поверь на слово. Во-первых, купи рюкзак. Можно даже на одной лямке через плечо, если не собираешься ходить с ним за продуктами по выходным. По идее, такой городской рюкзак отлично вписывается и в спортивный образ, и casual, и military, разве что на деловую встречу с ним не явишься. Для этих целей лучше купить мессенджер или сумку почтальона. Это хорошая альтернатива портфелю, поскольку не требует формального пиджака с брюками. Мессенджер из коричневой кожи подойдет к тому же под любую цветовую гамму, а лучше всего смотрится с коричневыми ботинками и синими джинсами. И еще одна сумка, которая имеет право поселиться в твоем арсенале. Это вместительный тоут. Многие мужчины считают ее несколько женственной из-за формы с двумя ручками. Но можно найти и вполне брутальный вариант из кожи. Отлично выручает в недолгих путешествиях.
0: Территория мужчин.
1: Велосипед может быть бюджетным, а может быть и дорогим, спортивным, со всеми наворотами. Но что ты думаешь насчет байка, на котором красуется ценник 39 тысяч долларов? Карбоновое чудо PG Bugatti Bike. Один из самых дорогих велосипедов в мире, весит меньше 5 килограммов, рама состоит на 95% из карбона. Еще одна гордость этого байка – эксклюзивный амортизатор руля. Разработчики делали его для высокоскоростной аэродинамики. Правда, в чем же кроется особенность этого амортизатора, инженеры не сообщают. Да и опробовать его в действии смогут разве что олигархи. Ведь PG Bugatti Bike будет выпускаться лимитированным тиражом всего 667 единиц.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

Себя.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». Сегодня мы отправимся туда, где природа словно забыла все правила и устроила самую невероятную шутку. В сердце Забайкальского края спрятался настоящий мираж – пустыня Чарские пески.
2: Открываем новый горизонт.
1: Представьте, вы идете по густой сибирской тайге, дышите воздухом, пахнущим хвоей, делаете шаг, и перед вами бескрайние барханы. Горячий бело-желтый песок, точь-в-точь, как в Сахаре. А на горизонте, обрамляя эту пустыню, сверкают заснеженные горные вершины. Это не сон. Это фантастическое место, где сталкиваются два мира.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Лучше всего увидеть это чудо летом. С мая по сентябрь, когда песок прогревается, а контрасты выглядят особенно ярко. Но помните важный совет. Не пытайтесь покорить эти пески в одиночку. Здесь легко потеряться. Связь ненадежна. Берите с собой опытного гида. Он и безопасность обеспечит, и легенды этого места расскажет.
2: Начинаем исследовать.
1: А что же делать, оказавшись посреди этой песчаной сказки? Чувствовать. Пройтись босиком по горячему бархану, взобраться на самую высокую дюну, чтобы обнять взглядом всю эту немыслимую панораму. А для искателей острых ощущений и есть экстрим-туры на внедорожниках, которые несутся по барханам, оставляя за собой только облака песка и восторг.
2: Дорога приключений.
1: Чарские пески – место для тех, кто ищет не просто красоту, а настоящую магию. Для путешественников, которые готовы удивляться. Это маршрут для взрослых и подростков, жаждущих настоящего приключения и философского диалога с природой.
2: Подведем итоги.
1: Так что собирайте рюкзаки для необычной дороги. И помните, самые сильные впечатления те, что мы переживаем вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а бывают ли у животных свои домашние животные? Вы удивитесь, но да. Причем таких случаев достаточно много. Вот, например, муравьи, которые разводят тлей. Первые защищают вторых от хищников, переносят их на новые растения и пасут, словно фермеры коров. Взамен тли вырабатывают сладкую медвяную росу, которой питаются муравьи. Такое сотрудничество выгодно обеим сторонам и может длиться очень долго. Еще один необычный пример – это взаимоотношения некоторых крупных пауков, например, птицеедов и мелких лягушек. Лягушки могут жить в паучьих логовах, где защищают кладки пауков от насекомых-вредителей. Пауки, в свою очередь, не нападают на своих, скажем так, гостей. Эти примеры, хоть и редкие, заставляют задуматься о том, что идеи партнерства, сотрудничества и заботы не являются исключительно человеческими чертами. В мире животных они могут принимать необычные, но очень обоснованные формы.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Пока романтики томно вздыхают, наблюдая за звездами, просвещенные мира сего рассматривают человеческие чувства под лупой. Вот, к примеру, бельгийские ученые уверены, что любовь живет 5 лет, а не 3, как говорится в названии популярного романа Фредерико Бекбедера. Правда, касается это только женщин. По истечении вышеуказанного срока у слабого пола остаются лишь привязанность, уважение, страх остаться одной и чувство долга. А вот еще одно интересное исследование в тему от американских психологов. Они уверена, что в целях семейного благополучия мужчин нельзя оставлять одних более чем на 8 дней, в том числе и отпускать на курорт надолго. Дома муж живет под контролем жены, а в одиночестве у большинства наступает паника 9-го дня. Мужчина пытается убедиться, что его половые гормоны нормально функционируют, и начинает искать приключений. Так что, дамочки, имейте это в виду, когда захотите уехать на дачу на месяц. Если после обеда на вас частенько накатывает чувство усталости, пора пересмотреть свой рацион. Возможно, в упадке сил виноват именно набор продуктов, а не факт переедания. Собственно, чем вы перекусываете? Если это кофе с десертом, то бодрости они вам не добавят. Большое количество сахара резко повышает уровень глюкозы в организме, а когда он также резко падает, человек чувствует упадок сил. Такой же эффект может вызвать выпечка и макаронные изделия. Так что долой пасту из тарелки, лучше съесть кусок мяса или рыбы с овощами. А вот диетическую индейку лучше оставить на ужин. Дело в том, что в составе этого мяса есть особый вид белков, который оказывает на нас расслабляющее действие. Поэтому выбирать индейку на обед не стоит. Работоспособность снизится в разы.
0: Территория женщин.

0: знаете ли вы?
1: Каждый год лето наступает на 30 секунд быстрее. Это связано с изменениями в длительности сезона из-за колебаний в орбите Земли и ее наклона. В результате этого явления летние месяцы становятся немного короче, а в среднем это время года начинается на 30 секунд раньше каждый год. Эти изменения могут быть вызваны различными факторами, такими как гравитационные взаимодействия с другими планетами и изменение климата.
0: Теперь буду знать.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Эти репейники ужасно цеплялись за одежду и шерсть собаки. Обычный человек просто оторвал бы их и пошел дальше. Но один инженер решил посмотреть, почему они вообще так держатся. И потратил на ответ почти 10 лет. В студии Борис Медведев. Сегодня история застежки, которую сейчас можно найти везде. 1941 год. Швейцария. Инженер Джордж де Местраль возвращается с прогулки со своей собакой и замечает неприятную вещь. Одежда и шерсть животного буквально покрыты репейниками. Их приходится долго снимать, это неприятно. Но вместо того, чтобы просто выбросить колючки, де Местраль решает выяснить, почему они вообще держатся настолько крепко. Он берет один репейник и рассматривает его под микроскопом. И видит то, чего не заметишь невооруженным глазом. На поверхности находятся сотни крошечных крючков. Они цепляются за маленькие петли ткани и шерсти. Получается природная застежка. Крючки цепляются за петли, соединение держится. Потянул, разошлось, и снова можно соединить. Де Местраль решает повторить этот же принцип уже с искусственными материалами. На словах все звучит просто, на практике совсем нет. Первые варианты быстро изнашивались. Особенно сложно было создать множество одинаковых крошечных крючков, которые одновременно должны были бы быть достаточно прочными и достаточно гибкими. Производители тканей тоже не особо верили в задумку, но инженер продолжал работу. В итоге подходящим материалом оказался нейлон, а для создания крючков де Местраль разработал специальный способ обработки ткани. На все это ушло почти 10 лет исследований и экспериментов. И вот в 1954 году он получил швейцарский патент. А название придумал из двух французских слов – велюр, бархат и крошет – крючок. Так появился велкро. Правда, до мирового успеха было еще далеко. Производители не особо спешили переходить на новую застежку. Кнопки, молнии и шнурки были уже привычным делом, а непонятная система из крючков и петель казалась странной. Но затем на нее обратила внимание космическая отрасль. В условиях невесомости обычные способы крепления не всегда удобны. А тут достаточно прижать две поверхности друг к другу, и предмет остается на месте. НАСА стала использовать застежки Велкро в космических программах, в том числе для фиксации оборудования и различных предметов. И вот тут отношение к технологии резко изменилось. То, что еще недавно выглядело как странная замена привычным кнопкам и молниям, внезапно оказалось застежкой из космоса. А дальше Велкро пошла в массы. Одежда, обувь, спортивное снаряжение, медицина, автомобили, промышленность, в общем, все, куда можно дотянуться. И все началось с человека, который просто хотел понять, как работает репейник. Иногда полезная подсказка находится буквально под ногами, так что стоит присмотреться к любой мелочи. Вдруг это потенциальное открытие. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.
3: Ну что, все? А надо было раньше просить.
4: Так я же сразу извиняюсь.
3: А все, может.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы просыпаетесь и не видите своего лица. Вы чистите зубы, поправляете волосы и выходите из дома, ни разу не взглянув в зеркало. Это не забывчивость и не спешка. Это осознанный выбор. Жить без отражений, оценивая себя только по внутренним ощущениям. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые полностью отказались от зеркал. Речь о реальном движении и осознанных практиках. От психологических экспериментов в Великобритании до минималистичных ретрит-центров в Японии, от эко-поселений в Норвегии до городских квартир в Берлине, где люди намеренно заклеивают все отражающие поверхности или выносят их из дома. Идея не в том, чтобы перестать следить за собой, а в том, чтобы сместить фокус визуальной картинки на тактильные ощущения и внутреннее состояние. В Великобритании психологи уже несколько лет изучают этот феномен. Участники таких практик отмечают резкое снижение тревожности и полное исчезновение навязчивых мыслей о внешности. Они перестают сравнивать себя с идеальными картинками из соцсетей. Мозг, лишенный постоянной визуальной оценки, переключается на внутренние сигналы. Как тело чувствует себя в движении, насколько удобна одежда и какое настроение диктует выбор цвета. А в Японии в некоторых центрах медитации зеркала убирают намеренно. Гости учатся распознавать свои эмоции не по мимике в отражении, а по мышечным зажимам и глубине дыхания. И да, такой образ жизни меняет самоощущение. Вы перестаете поправлять прическу каждые 5 минут. Начинаете выбирать одежду по тому, как ткань ощущается на коже, а не как она сидит на фигуре. А утренние сборы сокращаются вдвое, потому что исчезает долгий этап разглядывания себя. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы попробовали убрать все зеркала из своей квартиры на месяц или боитесь, что перестанете узнавать себя в витринах?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?
2: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Как вы думаете, есть ли способ справиться с въевшимся старым нагаром на кастрюлях без применения агрессивной химии? Да, и он основан на домашних средствах. Смешайте в миске зубную пасту. Она обеспечит мягкую абразивность. Добавьте к ней немного геля для посуды, для расщепления жира, а также ложку соды для химического воздействия. Разбавьте все это минимальным количеством воды для консистенции густой кашицы. Нанесите полученный состав губкой на область нагара, дайте ему поработать, а затем просто смойте теплой водой. Вы будете поражены, насколько легко старая копоть исчезнет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: интересная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь. Россия. 1910 год. Поезд дальнего следования.
3: Я вот везу мед в Санкт-Петербург продавать. А вы?
4: Я Василий Иванович везу.
3: Как, в этом мешке?
4: Да, ему там в Санкт-Петербурге, скорее всего, это медаль дадут.
3: Так, ну, позвольте, а зачем же в мешке-то?
4: Так он иначе-то и не согласен. Сбежит. Стар я за ним гоняться-то.
3: Да как же можно-то? Вы что, надо того, это, ну, помягче.
4: Ну как с ним помягче-то, а? Но он же козел форменный. Ему же объяснить-то бесполезно. Он сбежит, рогатый, и все.
3: Ну, знаете, то, что характер у него еще плохой, еще не дает вам, значит, права. Полиция!
4: Козел, он, говорю я вам, козел!
2: А через несколько дней, 21 сентября 1910 года, в Санкт-Петербурге на первой всероссийской выставке молочного скота золотой медалью был действительно удостоен Василий Иванович.
5: Племенной козел швейцарской зоонентальской породы.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня понедельник, 21 сентября, в студии Олег Кравченко. Доброе утро. Явка на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва к моменту закрытия участков в заключительный день голосования составила 56,66%. Такую информацию озвучил Центр избирком России. По предварительным данным, 5% барьер преодолели 5 партий. Таким образом, партийный состав Госдумы предварительно остается прежним. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, окончательные итоги будут подводиться не раньше 25 сентября. Выборы проходили с 18 по 20 число. Всего в единый день голосования замещалось 20 тысяч мандатов и выборных должностей. Президент Владимир Путин ранее назвал эти выборы важнейшим внутриполитическим событием страны. На выборах депутатов Госдумы за рубежом проголосовали более 212 тысяч граждан России. Об этом заявил замглавы МИД России Евгений Иванов. По его словам, эта цифра с учетом досрочного и трехдневного голосования. Кроме того, по согласованию с Центризбиркомом было проведено 121 выездное досрочное голосование в местах компактного проживания россиян, где проголосовали более 25 тысяч человек. Замминистра напомнил, что всего в 152 странах при российских посольствах и генконсульствах создано 326 избирательных участков. Минобороны заявила, что в ответ на атаки украинских боевиков по гражданской инфраструктуре армия нарастит интенсивность ударов высокоточным оружием по военным объектам в Киеве. В ведомстве подчеркнули, что попытка ВСУ сорвать выборы массированной атакой 19-20 сентября провалилась. За сутки над российскими регионами сбили почти 2000 беспилотников и 8 крылатых ракет. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 3 погибших и более 20 пострадавших, включая детей, при атаке дронов на регион. Повреждены дома в Раменском, Орехово-Зуеве, Коломне и других городах. Дональд Трамп анонсировал скорые решения по Ирану. Американский лидер указал, что в ближайшем будущем ожидаются крупные события. Трамп озвучил 3 сценария. Уничтожить Иран, позволить ему экономически сгнить или заключить сделку. Ранее советник Трампа Массад Булос заявил, что глава Белого дома работает над скорейшим завершением конфликта. Тегеран, в свою очередь, передал Вашингтону мирное предложение и ждет ответа. Среди условий – остановка боевых действий, разблокировка средств и снятие морской блокады. В середине июня стороны подписали меморандум, но затем эскалация возобновилась. И в завершении выпуска. Наследники жертв Холокоста подали в Калифорнийский суд 2 иска с требованием вернуть произведения искусства, вывезенные нацистами. Сейчас эти работы выставляются в музее Нортона Саймона в Пасадене и Государственном музее Аушвица-Биркенау. Еврейская федерация Большого Лос-Анджелеса требует вернуть картину Лукаса Кранаха-старшего «Адам и Ева». Дочери, пережившей Холокост, Дины Готлибовой Бабит, добиваются возвращения акварелей матери, написанных для нацистского врача Йозефа Менгеле. Оба музея считают, что владеют работами законно и намерены выставлять их дальше. Стоимость экспонатов в исках не уточняется. И на этом пока все. Хорошего всем дня, будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: Радио «Пурга».

0: Друзья, кто не знал, я напомню, что сегодня у нас начало новой рабочей недели. Понедельник наступил, и, если быть точнее, 21 сентября. На календаре у микрофона Иван Семиклетов. Всем доброе утро. Солнечная погода с шикарным рассветом. Сегодня его вы увидеть можете в нашем телеграм-канале Пурга Радио, либо в канале Макс Радио Пурга. Заходите, если вдруг вы проспали. Но ничего, световой день уменьшается, и совсем скоро каждый из нас сможет полюбоваться рассветом. Будет он все позже и позже. Ну, а я напомню, что вы слушаете радио Пурга. У микрофона Иван Семиклетов. Всем говорю доброе утро. Врываемся в новую рабочую неделю. 8.07 на часах студийных. Далее в эфире у нас Валерия по серпантину, но хочется, чтобы серпантин работы был более прямым. Вот такое шоссе, автострада, вот. Сели и поехали до пятницы, никуда не сворачивая.
1: Музыка. Микро-юзинги.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня в Билибино минус 2, плюс 1, пасмурно, без осадков. В Анюнске плюс 3, плюс 5, пасмурная погода, осадков не будет. В Певеке плюс 3, плюс 5, пасмурно, местами слабый дождь. Также пасмурно и дождливо сегодня на Айоне, там стабильно плюс 3 градуса на протяжении всего дня. В Игвикиноте плюс 5, плюс 7, облачно, без осадков. В Биллингсе 0, плюс 2, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 6, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет. В Проведение плюс 4, плюс 6, облачно, без осадков. В Лаврентия плюс 3, плюс 5, пасмурно, осадков не ожидается. В Анадыре облачно, с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный 6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6.

0: области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Гороскоп.
1: Самой большой ошибкой у овнов будет, которую они могут сегодня допустить, недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание. В самом деле обидно будут, если они пропадут даром. Тельцы. Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность. Все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто. Близнецы. Телефон – великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень любимым родственникам, не отрываясь от уютного кресла или дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь позвонить или написать. Раки. Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах. Это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным. Львы. Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица. Девы. Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, но да, это только к лучшему. Весы. Будьте готовы к авралу, он вполне может случиться. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому. Скорпионы. Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас сегодня ждет удача. Стрельцы. Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят в нее насильственным образом, зависит от обстоятельств. Козероги. Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими. Водолеи. Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над собой поработать. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно. Рыбы. Сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.
2: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп. Радио Пурга.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Если ты качественно тренируешься,

0: костей. Итак, редьку и репу очищаем от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем немного соли, масла, посыпаем зеленью. Приятного аппетита и будь здоров!
1: Территория мужчин.
0: Классический темно-синий блейзер давно стал британской классикой. Эта вещь поможет выглядеть стильно каждый день, причем как на работе, так и после нее. Правильный блейзер отличает неширокий покрой, среднего размера лацканы и наличие не более чем трех пуговиц. Создать с таким пиджаком эффектный образ проще простого. Скажем, блейзер охотно примет в компанию бежевые брюки чинос или же темно-синие джинсы. Тут главное правильно подобрать модель, в меру узкий, но при этом не облегающий. А если сочетать блейзер с простой белой рубашкой и коричневыми ботинками Оксфордами, то сможешь отправиться в таком виде и на службу, и в бар после нее. Кстати, летний льняной блейзер допустимо носить даже с шортами. Конечно, в таком виде будешь выглядеть по-хипстерски, но если этот стиль по душе, нет вопросов.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Радио Бурда.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

0: Кость, тебе что, 15 лет?
1: Дунаевский оркестр только что с треком «Кто такой Олег?» задаются они своим песенным вопросом. Я могу сказать, кто такой Олег. Олег — это наш коллега, который вернется совсем скоро сюда в эфир, чтобы рассказать самые важные новости к этому часу. Что же такого произошло в России, в мире и на Чукотке? Все это обязательно услышим в 9 утра. Сейчас же 8:49. У микрофона Иван Семиклетов. Я напоминаю, что понедельник, сегодня 21 сентября. Начало новой рабочей недели. И пора уже собираться и выходить, чтобы приступить к своим рабочим обязанностям, не опоздать ни в коем случае и насладиться. Конечно, бы хотелось сказать прекрасной погодой, пройтись, но все-таки там прохладно. Замерзшие в лед лужи и лобовые стекла автомобилей как будто бы намекают, что все, и осень-то заканчивается. Скоро уже зима. Но мы к этому готовы. Мы греемся здесь, на волнах радио «Пурга», заряжаемся хорошим настроением, пританцовывая, получая удовольствие.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Жительница Чукотки стала призером премии «Гордость нации». Татьяна Асадова заняла второе место в номинации «Родные языки народов России». Поэтесса представила серию сборников стихотворений «В сердце севера», в котором все произведения переведены на чукотский язык. Совместно с ней работу представляла Алла Мостовая, которая является соавтором проекта. Сами стихи были написаны участниками специальной военной операции и их родственниками. Уже вышло три книги из серии, четвертая готовится к печати. Помимо переводов, активистки создают видеоуроки для детей бойцов и записывают аудиооткрытки на родном языке для военнослужащих. Отмечу, что всего на окружной этап поступило более 100 заявок, из которых выбрали 22 победителя из 9 регионов Дальнего Востока. Церемония награждения состоялась на прошлой неделе в Южно-Сахалинске. Чукотские общественники представят проект на федеральном уровне в Москве в ноябре. Следственный комитет организовал проверку по факту жесткой посадки вертолета Ми-8 в Ивенкии Красноярского края. В ведомстве сообщили, что проверка проводится по признакам нарушений правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным Следственного комитета, вертолет выполнял санитарный рейс и совершил жесткую посадку в поселке Суламай. Следователи уточняют информацию о пострадавших и устанавливают причины произошедшего. Надзорные мероприятия организовала Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Вертолет эксплуатирует «Красавиа». На борту находились 3 члена экипажа и медик. Погибших нет. Министерство финансов и Центробанк прорабатывают механизм работы российского стейблкоина и возможный круг операций с ним. Об этом в интервью ТАСС сообщил замминистра финансов Иван Чебесков. По его словам, говорить о конкретной модели и готовом законопроекте пока рано, однако сам вопрос ведомство прорабатывает совместно с ЦБ. Как такая криптовалюта будет работать, какой круг операций возможен и так далее. Замминистра также подчеркнул, что сейчас задача состоит не в том, чтобы просто придумать новый инструмент, а в том, чтобы понять, насколько он действительно будет востребован и какие риски при этом необходимо учесть. Секретные детали американских истребителей по ошибке отправили в Гонконг. Администрация специального административного района КНР пока не комментирует ситуацию. Партия комплектующих к американскому истребителю пятого поколения F-35 Lightning II по ошибке оказалась в Гонконге и затем пропала. Представитель администрации заявил, что правительство Гонконга не комментирует частные случаи. Ранее сообщалось, что груз, включавший фонари кабины истребителей, перебрасывался из Австралии в США, но по неясным причинам оказался в Гонконге. Оборудование произведено с использованием секретных стелс-технологий. Военное министерство США заявило, что власти работают над возвратом комплектующих и расследованием инцидента. А победителя детских выборов проведения подали на полдник. Воспитатели подготовительной группы детсада «Кораблик» на прошлой неделе впервые познакомились с процедурой выборов. Им предстояло принять важное решение – выбрать блюдо для полдника. За голоса 20 избирателей боролись брокколи, печенье и вафли. Вместе с педагогами ребята сформировали комиссию, изготовили бюллетени, установили кабину и урну. Отдать предпочтение можно было только одному варианту. После подсчета выяснилось, что больше всего детям нравятся вафли. Победившие угощение сразу подали к столу. Директор учреждения Таисия Мурашко рассказала, что необычное занятие придумал коллектив детсада. Его цель – научить дошкольников ответственно подходить к решениям. Идею одобрил избирком Чукотки. Там отметили, что подобные игры помогают будущим избирателям анализировать разные варианты и делать осознанный выбор. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Ева Польна в начале нового музыкального часа с треком «Я тебя тоже нет». Но, а я вам всем еще раз тоже говорю, доброе утро, просыпайтесь, бодритесь, получайте удовольствие от дня сегодняшнего, понедельник. Да, может показаться днем тяжелым, но, с другой стороны, тяжелым может быть и вторник, и среда, и четверг. Тут все зависит от вас, выспались вы, как вы провели предыдущий день, с каким настроением проснулись. Я, во-первых, надеюсь, что вы все встали с той ноги, не опоздали на работу, уже налили себе чай, кофе, любимый напиток, и уже готовы покорять горы, сворачивать их и, в принципе, готовиться к классной трудовой неделе. Ну, а трудиться лучше, конечно же, под музыку классную, хорошую, которая звучит здесь, на волнах живого радио.
1: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

0: Погода на радио Пурга.
1: Билибино сегодня минус 2, плюс 1, пасмурно, без осадков. В Ванюйске плюс 3, плюс 5, пасмурная погода, осадков не будет. В Певеке плюс 3, плюс 5, пасмурно, местами слабый дождь. На Айоне слабый дождь, пасмурно, плюс 3 градуса на протяжении всего дня. В Игвикиноте плюс 5, плюс 7, облачно, без осадков. В Биллингсе 0, плюс 2, пасмурно, местами слабый дождь. Малооблачно и без осадков сегодня в Марково плюс 8, плюс 10. В Беринговском плюс 6, плюс 9, значительная облачность без осадков. В Проведение плюс 4, плюс 6, облачно, осадков не будет. В Лаврентия плюс 3, плюс 5, пасмурно и без осадков. В Анадыре облачно с прояснениями, осадков не будет. Ветер северо-западный 6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство.

прямо как в песне, уносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Реклама на Радио Бурга. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Друзья, ну а сегодня можно быть благодарным за все абсолютно. Дело в том, что отмечается 21 сентября Всемирный день благодарности. Насколько же легче живется людям, которые видят во всем что-то позитивное, испытывают благодарность даже за, казалось бы, пустяки, за солнечную погоду, за улыбку незнакомца, распустившийся цветок, может быть. И вот, благодаря всему этому, отмечается праздник Всемирный день благодарности 21 сентября. Идея такого необычного праздника принадлежит Шри Чинмою, директору группы медитации, который на ужине в 1965 году предложил придать благодарности глобальное значение. И с тех пор каждый сентябрь все люди на планете отмечают Всемирный день благодарности. Я лично очень благодарен за то, что вы с нами слушаете, взаимодействуете, играете в викторины и вообще получаете удовольствие.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: В самом сердце Великого Байкала есть остров, который байкальские ветра высекали тысячелетиями. Место, где легенды живут в каждом камне, а воздух наполнен древней силой. Приглашаю вас на остров Ольхон.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Символ и сердце острова – скала-шаманка. Она возвышается над водой, овеянная преданиями бурятских шаманов. Это не просто красивая скала. Это место силы, где чувствуется дыхание самого древнего и глубокого озера на планете.
2: Экспедиция продолжается.
1: Каждый сезон раскрывает Ольхон по-новому. Летом его берега – это песчаные пляжи, идеальные для каякинга и сапсерфинга. А водные прогулки на катере откроют вам самые потаенные бухты. Зимой же, особенно в феврале-марте, Ольхон преображается. Вы сможете пройтись по хрустально-прозрачному льду, увидеть сказочные торосы и покататься на коньках по зеркальной поверхности Байкала.
2: Время погрузиться в новое.
1: Добираться лучше всего через Иркутск или Улан-Удэ, а оттуда на пароме или на машине. И важный совет. Жилье здесь стоит бронировать заранее, особенно в разгар лета или ледового сезона. А если захотите исследовать дальний уголок острова, выбирайте подготовленный транспорт.
2: Финальный аккорд.
1: Ольхон – это путешествие для души, для семей, которые ищут настоящее приключение, для влюбленных пар и для каждого, кто готов услышать тихий, мощный голос природы. Помните, самые сильные впечатления те, что мы находим вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Если бы... Очень нравится мне эта фраза «Если бы». Группа The Hatters такой песней отзвучала только что, потому что в детстве отец мне всегда говорил «Если бы, да бы мешает». Как бы говоря, что у истории нет слагательного наклонения. Но, с другой стороны, мне кажется, эта фраза всех мечтателей и изобретателей, людей, которые этому миру что-то показывают. Вот сидят они дома, такие «Эх, если бы...» Я бы сейчас придумал, или эх, если бы человечество там вот это, а потом начинает раскручивать, а потом изобретения какие-то интересные, открытия и так далее, и тому подобное. Или, может быть, собственные свершения личные. Вот сидите вы такие, эх, если бы я бы когда-нибудь покорил Эверест, и все, вы зародили зерно какой-то идеи, начинаете ее развивать. И вот если бы сегодня была бы пятница, то вечером мы все отправились на выходные, но сегодня понедельник, а об этом напоминает нам не только календарь, но и певица Ёлка.

1953 году все жители поселения Туманского перекочевали на 100 километров на юг. Там, неподалеку от горняцкого поселка Беринговский, образовалось село Алькатваам, где радио «Пурга» вещает на частоте 104,7 FM.

и Андрю Нью с треком «Two Stepping» и завершение этого часа Ислам Ильяшев с треком «Кобра». Ну, а я как кобра ползу в следующий час, чтобы там снова услышаться с вами, рассказать много чего интересного, обсудить праздники дня сегодняшнего, рассказать о погоде за окном и послушать много хорошей классной музыки. Напоминаю, понедельник, сегодня 21 сентября, вы слушаете «Радио Пурга».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Медицинский десант осмотрит 3700 детей на Чукотке. В муниципалитетах округа началась работа выездных врачебных бригад. Как сообщили в правительстве региона, более 20 специалистов из Москвы проводят диспансеризацию и консультации в школах, детских садах и поликлиниках. Состав каждой бригады определили с учетом потребностей районных больниц. В нее входят хирурги, ортопеды, эндокринологи, неврологи, офтальмологи, лор-врачи и специалисты УЗИ. С 11 сентября прием идет в Певеке, поездки по округу продлятся до 6 октября. Записать ребенка можно через участкового педиатра. Врач осмотрит пациента и при необходимости выдаст направление. В этом году планируют обследовать не менее 3700 детей и подростков. Напомню, годом ранее за пределами Анадыря врачи осмотрели свыше 2000 человек. Выборы в селах Чукотки проходили с национальным колоритом. Избирательные участки Анадырского муниципального района стали площадками для концертов, выставок и благотворительных ярмарок. Миныпыльгина многие жители пришли голосовать в традиционной одежде. В хатырке избиратели исполнили национальные песни и танцы, а членам комиссии подарили тундровые цветы. Во время голосования в селах также проходили благотворительные ярмарки. Вырученные деньги планируют направить на поддержку участников специальной военной операции. На выставках декоративно-прикладного искусства представили украшения и другие работы из бисера, кожи и меха. Россия и Гайана обсуждают открытие авиасообщения. Об этом заявил посол Андрей Прицепов. Москва и Джорджтаун согласовывают проект соглашения о прямом авиасообщении. Вопрос взят на контроль. По словам дипломата, проект документа между правительствами России и Кооперативной Республики Гайана проходит процедуру согласования в правительстве страны, что обычно занимает определенное время. Прицепов отметил, что в посольстве воздерживаются от прогнозов по точным срокам подписания. Также он подчеркнул, что скорейшее установление прямого авиасообщения отвечает интересам обеих стран. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал результат выборов в парламент Мекленбурга-Передней Померании катастрофой. Возглавляемая им партия ХДС набрала 5,5%. На пресс-конференции он заявил, что итоги этого голосования нельзя приукрашивать. ХДС боролся, но в конечном счете оказался зажат и фактически перемолот в противостоянии между партиями СДПГ и АДГ. По данным «Экзитпол», альтернатива для Германии лидирует с 37% голосов, СДПГ занимает второе место с 35,5%. Это уже второе поражение правящей партии. Ранее в начале сентября АДГ победила на выборах в Саксонии-Анхальте с 44%, тогда как ХДС получил 17%. И в завершении выпуска. Датские и международные ученые в новом исследовании опровергли крылатое выражение «все дороги ведут в Рим». Исследователи проанализировали 300 тысяч километров дорожной сети, которая существовала с 753 года до нашей эры по 476 год нашей эры. Как оказалось, центральными городами империи в наибольшей степени были провинциальные Антиохия, Анкара и Византия, а не Рим. Доцент Архузского университета Том Бругманс отметил, что Рим был доминирующим городом, но не имел центрального расположения в дорожной сети. По его словам, выражение носит символический характер, а правильнее было бы говорить, что все дороги ведут в Рим и во все остальные места. Он также добавил, что лишь треть дорог была построена военными из асфальта и бетона, остальные были грунтовыми. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Конечно, драмы больше нет. Она была в прошлом часе, буквально в 9 часов, когда мы эту самую драму переживали от осознавания того, что нам нужно выходить на работу. Всю неделю сейчас туда нужно будет ходить, после выходных. Но, как мы знаем, всегда наступает принятие, и мы такие: «А, ладно». Давайте, несите свои отчеты, несите то, что нужно переделать. И все, драма кончилась, далее у нас рабочие будни. 10.07 на часах студийных, уже 08. Время летит, как всегда, очень быстро, незаметно. У микрофона Иван Семиклетов, вы слушаете Радио Пурга. Далее у нас Серябкина с треком «Асфальт».

Иракли как не бывает, только что на волнах живого радио. Напоминаю, что сегодня у нас 21 сентября, и в этот день отмечается День коллекционера. И так или иначе, когда-то все равно мы с вами были коллекционерами. Чаще, конечно, в детстве мы коллекционировали какие-то вкладыши, гербарии делали, листочки красивые собирали. У кого-то это перерастает в хобби, которое длится на протяжении всей жизни, и собирательство уже переходит различные границы, попадая в книги рекордов Гиннесса в том числе. Так, например, Кэрол Вон из Великобритании собирает мыло со всего мира. Ее коллекция насчитывает более 5000 кусков, и она пополняет ее с 1991 года. Дерматолог Манфред Ронштейн собирает чесалки для спины. Он собрал уже 675 таких щеточек из 71 страны. Ни одна из них не повторяется. Кто-то собирает чехлы для зонтов. Например, Джон Резников собрал одну из самых обширных коллекций прядей волос знаменитостей. У него есть волосы Эдгара Аллана По, Альберта Эйнштейна, Авраама Линкольна, Мэрилин Монро, Людвига ван Бетховена и других известных людей. Также коллекция застрахована на крупную сумму. Например, есть парень по имени Грэхэм Баркин. Он начал собирать пух из пупка в 1984 году. Задался вопросом, сколько свалявшейся шерсти от свитера застревает в пупке за жизнь, и стал складывать комки в стеклянные банки. Вес всей коллекции всего около 22 граммов, но представьте, как много времени ему пришлось, чтобы эти 22 грамма набрать. Кто-то собирает дорожные конусы, кто-то миниатюрные стулья, гигиенические авиапакеты, говорящие часы, вывески, не беспокоить. И таких коллекций, поверьте, огромное количество.

0: Радио Пурга.
1: Давид осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. 18 лет. Столько женщина рискует провести на кухне, если бытовую рутину никак не упрощать. Поэтому делюсь с вами полезными лайфхаками, которые облегчат вашу жизнь и готовку. Чтобы не плакать, когда режете лук, снимайте шелуху под струей воды или опустите его в кипящую воду на 2-3 минуты. Чтобы исправить пересоленный суп, насыпьте в марлю рис, опустите сверток в кастрюлю с супом и проварите в течение 20 минут. За это время крупа впитает лишнюю соль. Чтобы избавиться от неприятного запаха у разделочной доски, используйте раствор 1 столовой ложки лимонного сока и 2 столовых ложек соды. Нанесите смесь и смойте через 15 минут. Храните домашнее печенье в контейнере с долькой яблока, так оно дольше останется мягким. Пищевая пленка будет меньше прилипать к рукам, если хранить ее в холодильнике. И если вам нужно убрать с посуды засохшие или пригоревшие кусочки еды, а под рукой нет металлической губки, просто скатайте из пищевой фольги шарик и воспользуйтесь им. Запоминайте, пробуйте, пользуйтесь и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

0: Леди Гага со своей абракадаброй на волнах радио Пурга. Ну а абракадабра — это что-то вот из такого магического, сказочного, волшебного. И сегодня по совпадению отмечается день поиска сказок. И таким образом, благодаря Леди Гаге, мы их нашли. Но, с другой стороны, да, почему бы сегодня не найти ту самую сказку, которую либо слушали в детстве, она вам нравилась, либо наоборот, какую-нибудь новую, может быть, из национального фольклора, открыть для себя мир абсолютно новых сказок, уйти от этого сложного чтения для взрослых, которые мы сейчас для себя находим, драмы, комедии приключенческие. Нет, просто взять и перед сном прочитать сказку, окунувшись тем самым немножечко в детство.
1: Музыка. Микроизмени.

Только что мы с вами послушали песню в стиле каталонской румбы и фламенко «Джо Би Джо Ба», зажигательный хит группы «Gypsy Kings». Она стала одним из главных хитов коллектива наравне с «Бамбалейло», но что «Джо Би Джо Ба», то «Бамбалейло», ну, по сути, ничего не означают эти слова, просто классно звучат под музыку. Странные слова, и подтверждает это Владимир Пресняков со своей песней, которая тоже называется «Странная».

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Катер «Камчатка» в связи с ухудшением погодных условий временно приостанавливает работу на переправе через Анадырский лиман. Как сообщает окружной департамент промышленной политики, с 11.00 планируется организовать переправу баржами. Справочная информация в диспетчерской морского порта. О возобновлении работы катера сообщится дополнительно. Завоз топлива на необорудованные берега Чукотки завершен. Единый морской оператор обеспечил горючим 17 населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Владислав Кузнецов по итогам доклада о ходе северного завоза. Всего с начала навигации регион получил почти 63 тысячи тонн нефтепродуктов. Финальным пунктом стал поселок Мыс Шмита. Туда танкер «Амолит» выгрузил 600 тонн дизеля и 150 тонн авиатоплива. Глава округа напомнил, что продолжается и угольная программа. За сезон населенные пункты Чукотки получили 41,5 тысячу тонн угля. Закрыты потребности 10 сел и поселков. Это Хатырка, Майныпыльгина, Инчон, Нешкан, Сиреники, Проведение, Биллингс, Энурмина, Нутепельмен и Энмилен. Аркадий Чернышов выгружает уголь в Уэлене, а Геннадий Загонков в Рыкайпии. В Певеке на выборах впервые можно было пройти медобследование. Такую возможность людям с активной гражданской позиции дали в Чаунской районной больнице. Как рассказала председатель территориального избиркома Ирина Шувалова, медики провели целый комплекс исследований. Можно было измерить уровень сахара в крови, температуру, получить приглашение на диспансеризацию и даже сделать прививку от гриппа. На участке также работал передвижной маммограф. Проводили обследование врач-терапевт районной больницы Виктория Бабак и медсестра Дарья Стыцук. 20 сентября – день многодетной семьи, и к празднику присоединились все населенные пункты Чаун-Чукотки. Первые отечественные самолеты МС-21 – это прорыв и показатель технологического суверенитета России. Такое мнение высказал глава Минтранса Андрей Никитин в комментарии «Вестям». По его словам, Аэрофлот взял на себя очень важную миссию – быть первым. Глава Минпромторга Антон Алиханов также поделился мнением о создании МС-21. Он отметил, что есть узлы, которые ранее производила лишь одна компания в мире, и Россия стала вторым производителем, пройдя за несколько лет путь, который монополии шли десятилетиями. Ранее Аэрофлот и Ростех заключили крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку 90 самолетов МС-21 в 2029-32 годах. Иран не откроет Ормузский пролив для судоходства, пока США не примут переданные условия Тегерана. Об этом заявил спикер ирландского меджлиса Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, до тех пор, пока эти условия не будут выполнены, законные права иранского народа не будут признаны, а обязательства американцев не будут исполнены, не останется ни малейшей возможности возвращения к прежним условиям переговоров и открытия пролива. Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что власти Ирана передали США через катарских посредников условия прекращения войны и ожидают ответа президента Дональда Трампа. И завершение выпуска. В ближайшее время введут в эксплуатацию 25 экспериментальных станций на одном из самых мощных в мире исследовательских нейтронных реакторов ПИК. Об этом сообщил президент научно-исследовательского центра Курчатовский институт Михаил Ковальчук. Уже в этом году на площадке института в Гатчине вводится 25 станций на реакторе ПИК, самом мощном в мире исследовательском реакторе нейтронов. Далее в строй будут вводиться установка «Сила», состоящая из синхротрона с энергией 60 миллиардов электрон-вольт и рентгеновского лазера на свободных электронах на площадке в Протвино. Ковальчук подчеркнул, что аналогичной установки в мире сегодня нет. Большинство ее ключевых узлов уже разработано, изготовлено и прошло испытания. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.
0: И ветер задувает веселее. Радио «Пурга».

0: Шаман Душа нараспашку в самом начале этого часа. Далее у нас Слайдер Магнит совместно с KDDK трек «Туда». Ну а мы отправляемся туда дальше по нашему эфиру. И встретим по пути Эмин, Алан Уокер, Чили, Лауд, Крем Сода, Антоха МС. Также послушаем обязательно мою Мишель, Ахмаева, Банк, Абу и многих-многих других. Ну и, конечно же, не пропустите «Территория фактов» тоже в этом часе. И гороскоп не забудем.
1: Радио Спорга.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 21 сентября, на территории Чукотки такая погода. В Билибино минус 2, плюс 1, пасмурно, без осадков. В Анюйске плюс 3, плюс 5, пасмурная погода, осадков не будет. В Певеке плюс 3, плюс 5, пасмурно, местами слабый дождь. На Айоне плюс 3 градуса, пасмурно и слабый дождь. Облачный, без осадков, сегодня в Игвикиноте плюс 5, плюс 7. В Биллингсе 0, плюс 2, пасмурно, местами слабый дождь. В Марково плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Беринговском плюс 6, плюс 9, значительная облачность, осадков не будет. В Проведение плюс 4, плюс 6, облачно, без осадков. В Лаврентия плюс 3, плюс 5, пасмурно, без осадков. В Анадыре облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха плюс 4, плюс 6.
0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Как вы думаете, а почему по утрам часто бывает неприятный запах изо рта? А все дело в том, что во время сна наше тело переходит в экономный режим. В том числе замедляется работа слюнных желез. А слюна – это не просто жидкость, это настоящий антисептик. Она помогает смывать остатки пищи и нейтрализует кислоты, сдерживает рост бактерий. Кроме того, ночью мы не глотаем так часто, как днем, и не орошаем полость рта едой или, например, водой. Остатки пищи, клетки слизистой, бактерии – все это остается во рту на долгие часы. Особенно, скажем так, вкусно для микробов между зубами и на языке, а также в задней части нёба. Также росту бактерий способствуют еще и болезни десен и зубов. Дырки, трещины и сколы, в которых прячутся настоящие колонии микробов. Добавим к этому еще и возможное дыхание ртом, особенно если нос заложен, и к утру получаем тот самый неприятный запах.
0: Территория фактов.
2: Радио Фургал.

время, если не я. Хороший настрой со мной, когда на небе. Ясно время, если не я. Хороший настрой всегда со мной. Хороший настрой со мной. Хороший настрой всегда.

0: Сказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп. Овны. Самой большой ошибкой, которую вы можете сегодня допустить, будет недооценка собственных сил. Стоит обратить на это внимание. В самом деле обидно будет, если они пропадут даром. Тельцы. Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность. Все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто. Близнецы. Телефон – великая вещь, ибо позволяет исполнить долг вежливости по отношению к друзьям, знакомым, любимым и не очень любимым родственникам, не отрываясь от уютного кресла или дивана. Припомните, не надо ли кому-нибудь сегодня позвонить. Раки. Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным. Львы. Между вами и вашей половиной сегодня могут возникнуть некоторые разногласия, что может привести к долговременной размолвке. В этой ситуации не лишней окажется помощь третьего лица. Девы. Никого не слушайте нынче, все равно не услышите. Сегодня вы будете несколько эгоистичны, ну да, это только к лучшему. Весы. Будьте готовы к авралу, он вполне может случиться. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому. Скорпионы. Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача. Стрельцы. Сегодня вы должны приоткрыть для себя завесу некоторой тайны. Сами ли вы это сделаете, или вас просто посвятят в нее насильственным образом, зависит от обстоятельств. Козероги. Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как собственное упрямство. Перебороть его поможет сознание того факта, что оно может очень здорово попортить вам отношения с окружающими. Водолеи. Вы нынче будете очень чувствительны. Будь вы антенной, это было бы неплохо, но поскольку судьба распорядилась иначе, придется над ней поработать и над собой тоже. Не принимайте все так близко к сердцу, это никому не нужно, а вам вредно. Рыбы, сегодня в цене будут уши, готовые выслушать, понять, в нужный момент кивнуть и проявить безграничное сочувствие. Берегитесь, они наверняка окажутся вашими.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
1: Гороскоп.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану.

0: Дашь закурить?
1: Да не, да зачем, да перестань. На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

Далее у нас Женя Трофимов, комната культуры с композицией «Самолеты». Но я на самолете, конечно, никуда сегодня не полечу, но на средстве передвижения отправлюсь в сторону дома, потому что мой эфир на сегодня завершается. Наташа Ковалева ворвется в эфир к вам в следующем часе. Обязательно мне пропустите, много чего интересного вам расскажет, я уверен. Ну и в завершении этого часа мы обязательно послушаем трек «Я заболела тобой» от группы «Айова». Ну а сейчас осень, прохладно. Многие, кстати, болеют, поэтому лучше уж болеть и кем-нибудь. Вот чтобы душа трепетала, чтобы хотелось быть рядом с этим человеком, но ни в коем случае не простудными или туда-туда, не дай бог, какими-то другими заболеваниями. Поэтому закаляйтесь, возможно, идти, одевайтесь теплее, если вы куда-то надолго уходите, ну и все другие процедуры, которые связаны со здоровьем, пританцовывайте. 100% помогает под песни, которые звучат здесь на волнах радио «Пурга». У микрофона Иван Семиклетов. Я на сегодня с вами прощаюсь и говорю вам пока-пока.